0: Kaczynski, Whitney Houston, Holger Biege.
1: Diese Mischung gibt's nur hier.
2: Antenne Ostalgie.
3: Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три,